0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووچ د ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
9: Да, да, Тюркия гаг радио да.
10: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
11: Етерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
13: Айч радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия овоза.
16: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
7: Е садай Тюркия.
17: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
18: Эво ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
19: Гидарре диамурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya? Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
12: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Түркия Авазы Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Түркия.
2: Олди Радио Глаз Түркия.
3: Гидарреди Амурият Түркия.
9: Ини Адала Радио Суара Түркия.
11: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
14: Эсте Радио Вожда Түркия.
17: Коцирава Түркия на Кой Радио Дес.
12: Зборува Гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
1: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Олды Радио Глаз Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
1: Эдо ифонетис Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар радио Мурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дян Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
18: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарре диамурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
3: Este radio voz de Turkia.
9: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efir da Turkia ovoz radio sa.
1: It Turkia hangia radio ya.
18: Ovde radio glas Turkia.
8: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.